0: aplaus. Rádio.
1: Zapřešenné. Ах, Николай Иванович, какое письмо! Джаба Чаджи!